0: Ребята, всем доброе утро, наши дорогие, наши любимые.
1: Наидобрейшие.
0: Наши ненаглядные. Я не знаю, как мы сегодня будем работать, но мы будем работать,
1: ребята. Потому что у нас юбилейная неделя, и как-то будем.
0: И сегодня мы будем вам дарить подарочные корзины от белорусских продуктов.
1: Продуктов номер один, между прочим.
0: Еще мы будем дарить вам 20 тысяч тенге.
1: От развлекательного комплекса «Эсперанза».
0: Консульство, ты хотел сказать.
1: Пусть будет консульство.
0: Там так круто, как будто это консульство. Так, еще мы будем дарить вам призы от компании...
1: От «Титл Групп» и «Макита».
0: «Макита».
1: Да.
0: «Макита» или
1: «Макита». «Макита».
0: Еще мы будем дарить вам билеты в сеть кинотеатров «Кинопарк».
1: Вау!
0: Еще мы... Ты почему так кричишь, Тосечка?
1: Я просто обрадовался.
0: Оглушил меня. Так, еще мы будем дарить вам сертификаты на тайский традиционный массаж.
1: А можно не на нетрадиционный?
0: Можно, но это тебе вот к Муратику нашему. Звукорежиссеру.
1: Ты массажист у нас, да?
0: Он мастер нетрадиционного массажа. Ой, кажется, он мне сейчас... Знаешь, Тосечка, вот если можно убить взглядом, то я уже мертва.
1: Там испепелил просто, да.
0: Да. Ребята, еще мы будем дарить вам, значит, сертификат в Platinum Spa. Именно они приглашают вас на процедуру восстановления, на тайский традиционный массаж, спа-процедуры и атмосферу полного релакса. Стоимость программ от 4900 тенге.
1: Я-то думал, от 400 тысяч.
0: А если вы себе хотите вообще подарить отдых от Platinum Spa, который, я уверена, вы заслужили.
1: Однозначно.
0: Записывайтесь прямо сейчас по телефону 8 700 570 2207.
1: Я уже представляю, что там мастера из Таиланда.
0: Да, и вот знаешь, нам менеджер, да, нам менеджер написал, что сертификаты вот уже вот привезут сегодня.
1: Так.
0: И в день мы будем разыгрывать по 2 сертификата на тайский массаж.
1: Можно сегодня не работать, просто призы
0: раздавать.
1: И у нас
0: есть еще 20 билетов в сеть кинотеатров «Кинопарк».
1: Кстати, сейчас же столько много премьер идет в кинотеатрах.
2: Кстати, столько премьер идет.
1: Девочка, я просто стараюсь, хозяйка, быть таким типа бодрым, но ничего не получается.
0: А где твой гороскоп? У меня гороскопа нет.
1: А я тебе разве не скинул?
0: А, скинул.
1: Скинул.
0: Так вот, ребят, в общем, всем доброго утра. Мы сегодня будем обсуждать тему такую. И знаете, что все авторы классных, крутых, душевных сообщений получат от нас призы. Вышеперечисленные, да, призы.
1: Поэтому
0: мы вам
1: будьте активны обязательно.
0: Я, Эльвира Азарова и Антон Павлов. Значит, мы сегодня будем обсуждать тему такую. Озвучьте самые милые плюсы вашей семьи.
1: Оу.
0: Вот кто-то говорит,
1: да,
0: ой, да мне и холостяком хорошо, ой, да мне и холостячкой хорошо. Вот озвучьте прям милые плюсы вашей семьи. Почему вам нравится быть семейным человеком? Почему, или же, если вы холостой, то почему вы стремитесь к тому, чтобы стать уже
1: семейным
0: человеком, да, завести
1: приобрести
0: семью,
1: вот
0: детьми.
1: Эту вот, как сказать.
0: Да, сегодня у нас позитивная
1: тема. Точнее, потерять
0: тема.
1: Свободу и приобрести вот эту вот.
0: Да, позитивная
1: оковы,
0: тема сегодня у нас,
1: оковы,
0: ребята,
1: брачные.
0: Пишите, да замолчите. 8 700 170 22. Авторы самых трогательных сообщений. Ребят, и самое главное, хочу вам
1: пойдут у нас в кино
0: озвучить самый главный лайфхак. Когда вы нам пишете, не надо дублировать сообщение. Вы будете уходить в конец списка.
1: Да, и добавлять
0: мы
1: еще что-то тоже.
0: Мы любые сообщения читаем сразу. Вот прочитали снизу вверх. Идем дальше, да? Мы не читаем вот так вот. Вы обрываете, и ваше сообщение уходит в конец списка. Вы опять добавляете. Почему мои сообщения не прочитали?
1: Я не договорила,
0: замолчи. Вот, значит... Замолчи, пожалуйста.
1: Это стероидные люди, вот, знаешь, которые там прочитают.
0: Да, и чем больше вы накидываете еще
1: да.
0: сообщения, да?
1: Я уже ухожу на работу, прочитайте мое сообщение, я ухожу из машины.
0: Да, тем меньше шансов у вас
1: вообще
0: в принципе, выиграть.
1: Да.
0: Одним сообщением пишите нам, не спешите никуда.
1: И не напишите. Забывайте подписываться.
0: Самые милые няшные плюсы вашей семьи. Я начну с себя.
1: Давай.
0: У меня скоро день рождения, и завтра годовщина васаби. Каждый год моя семья, мои дети, мой супруг меня поздравляют с годовщиной васаби-шоу. Я знаю, что меня будут ждать завтра цветы.
1: По классике.
0: Будет ждать какой-нибудь завтрак в красивом месте.
1: И какая-нибудь брендовая.
0: И обязательно, нет, там супер таких подарков не будет, потому что у меня же день рождения скоро.
1: А, да.
0: Да. И обязательно мне дети подарят какие-нибудь поделочки, что-то.
1: Рисунки, да?
0: Да, у меня вот старшая дочь, она занимается там эти картины, пишет. Все, она очень талантливая.
1: Она у тебя очень, да, талантливая.
0: Сплюнь. Алкаш старый. Вот,
1: я
0: значит...
1: Я тут всех обплевал уже.
0: Да. Вот, что я хотела сказать. Я знаю, да, что завтра у меня будут подарки от моей семьи, от моих дочек. И еще мне так приятно, как они говорят: мам, не смотри, не смотри, что мы делаем. И они вдвоем, мои две доченьки, стараются. Они создают какие-то поделки и будут поздравлять меня уже с днем рождения, вот буквально через пять дней.
1: Вот
0: да?
1: Знаешь,
0: и
1: я
0: вот
1: знаю...
0: это да. Так мило, это так трогательно, мне все это так нравится, мне очень
1: это
0: нравится
1: здорово,
0: быть
1: да.
0: мамой. Мне не нравится, знаешь что?
1: Что?

0: Окей. Я просто хотел сказать, что на удивление я...
1: Все равно хочет договорить. Так вот, почему я не рожаю больше детей? Потому что мне кажется, если я рожу еще одного ребенка, моего внимания не хватит.
0: Не хватит на всех.
1: Да, и как будто я ему что-нибудь не додам.
0: Не так качественно будет материнство, да, на всех.
1: Да, если бы у меня были миллиарды... Еще я боюсь там, например, рожать и умереть. И оставить этих детей своих, которые уже есть. Потому что у меня проблемы со здоровьем. А будь у меня миллионы денег, я бы взяла себе 10 суррогатных мам.
0: И заставила
1: бы их
0: рожать.
1: У меня было бы 25, 28, 30 детей. И я бы целыми днями, ребят, вот я вот в Асаби шоу пока веду, они спят, да? А потом я бы возвращалась домой, и целый день я занималась бы детьми.
0: А потом бы я возвращалась домой, и там 98 моих служанок ухаживали бы за ними.
1: Да, мне даже, знаешь, Тосечка, вот моя дочь подросла, мне даже уже с подругами неинтересно, как с ней.
0: Потому что она уже,
1: Еще она научилась делать расклад Таро.
0: О-о-о.
1: Делает профессионально.
0: Обращайтесь.
1: Да, если хотите.
0: 8-700-170-22.
1: Да, если хотите, вам тоже сделает.
0: За энную
1: сумму. Но платно. Да, и она, мы каждый вечер делаем какие-то расклады. Мы обсуждаем Майкла Джексона. Мы вот все, вот прям вот все мои вот эти вот какие-то загоны, которые не примет общество и не поймет, я вот со своей доченькой обсуждаю. Мне нравится быть мамой, мне нравится быть семейным человеком.
0: Хозяюшка.
1: Но тут есть еще минусы. Вот, кстати, немножечко затрону минусы. Не такой-то няшный эфир будет, но это нам свойственно.
0: Давай минусы уже.
1: Значит, вот я что заметила? Мне нравится быть женщиной замужней, потому что у меня такой очень хороший супруг. Ну, скажем так, да, это я сплю.
0: Был бы
1: да?
0: плохой.
1: Вот, но мне не нравится, что он все равно мне портит настроение и периодически портит мою жизнь.
0: А это, знаешь, это всегда так у всех.
1: Я еще заметила, что свойственно мужчинам.
0: Так.
1: Вот когда ты очень счастлива, ты говоришь, какое счастье, что ты у меня есть, какой ты классный. Обязательно он как-то накосячит.
0: А, да.
1: Я не знаю, как это устроено.
0: Никогда
1: или же,
0: не надо
1: вот
0: хвалить.
1: Бывает такое, вот когда у меня кризис отношений, я думаю, ненавижу его, терпеть не могу. Вот просто провалился бы, исчез бы просто, я найду себе... другого,
0: да, это не тот человек.
1: Это
0: почему
1: не тот
0: я вышла
1: человек,
0: замуж?
1: Почему
0: да, я понимаю,
1: вышла за него замуж? Да он вообще меня не достоин. Фу, грязь.
0: Да.
1: Вот, когда
0: как я могла, да, вот это
1: когда
0: вот,
1: я так думаю, он безумно ко мне привязывается и безумно меня любит.
0: Ты знаешь?
1: Но как только я смотрю на него и думаю, самый лучший человек на свете.
0: Няшечка,
1: люблю его безумно. Вот все бы ради него отдала. Ну такой сладенький. И он так, вот знаешь... так накосячит.
0: Хозяйка, это вселенная.
1: Я не знаю, как это устроено.
0: Я
1: мы
0: тоже
1: в какой-то
0: не в курсе.
1: Матрице живем, чтобы женщина не расслаблялась. И вот единственный человек, который может мне испортить на ее настроение, это только мой супруг. И вот этот вот Антон, который вот на работе
0: вот,
1: он
0: смысле,
1: портит.
0: Вот этот вот Антон.
1: Вот этот какой-то там Антон.
0: Я твой эфирный супруг.
1: Вот, но как? Вот мама, моя мама и мой супруг, они могут
0: твоя
1: как
0: мама
1: меня
0: и
1: уничтожить?
0: Моя мама, я ее тоже называю мамочки, привет.
1: Да, просто вот и все.
0: Не,
1: да.
0: Ну, а твоя мама целом, вообще жестко
1: уничтожает. А так в целом мне, конечно же, нравится быть семейным человеком.
0: Да,
1: но вот этот вот момент с мужьями, почему-то как только, вот я даже вчера с мамой разговаривала, она говорит, как только вот у меня были такие чувства там...
0: Похвалишь и
1: да,
0: что-то еще,
1: похвалишь мужа, все накосячит. Вот что-то сделает не так, понимаешь? Или ты что-то о нем узнаешь.
0: Вот я тоже думаю, вот зачем я, вот знаешь, иногда хочется, чтобы супруга похвалила, а она похвалит, и ты какую-то дичь как выкинешь.
1: Как ты меня бесишь. Ай. Да так бы тебя. Бесишь, раздражаешь.
0: Бей своего мужа, а не меня.
1: Да я вспомнила про него, а я же не хочу его поколачить. Мне вот
0: Муратик
1: лучше...
0: рядом.
1: Нет.
0: Почему всегда достается? Хозяйка, вот я хотел договориться, что на удивление, да, вот я могу сказать, что... Не то чтобы раком, да, а вот тебе очень идет материнство. Я знаю, насколько ты, знаешь,
1: ты про гороскоп.
0: Мама, которая трепетно относится к своим детям.
1: Да, я обожаю
0: это
1: своих
0: просто,
1: детей.
0: Да,
1: я без ума от своих детей. Даже где-то они что-то делают неправильно. Вот я вот та мамаша, которая...
0: Разорвет
1: вот,
0: за них.
1: Я знаю, что мой ребенок врет. Я знаю. Но я все равно буду защищать
0: правильно.
1: До конца.
0: Он же мой.
1: Да. И я даже вижу, когда мой ребенок не прав, но я все равно ее поддерживаю.
0: У меня такая же ерунда. Вот у меня у жены есть свой кот, и у меня маленький котик.
1: Да.
0: Я за своего порву.
1: Фу, эти кошатники, вот собачники вообще не понимаю.
0: И это только... же кошачий ребенок.
1: Или вот когда в ленте попадается какая-то женщина, я вынесу из пожара не чужих детей, а своего кота. Нет, я вынесу чужих
0: я
1: детей.
0: Я тоже.
1: Человеческая жизнь у меня на первом месте. Я спасу всех детей планеты.
0: Да.
1: Если бы я так могла, конечно же, да. Просто мне не хватает денег. Вот открыл бы какой-то фонд там по защите детей, все. Я очень люблю детей.
0: Ну вот смотри, если бы...
1: Вот эти вот собачники, которые сравнивают почему-то, вообще даже в сравнениях это не идет. Там

0: свою собаку спасу или чужого ребенка. Иди ты знаешь куда! Иди ты лесом вообще!
1: Я вообще не понимаю, вообще зачем терпеть такие не могу. Вопросы
0: зачем делать
1: задают?
0: Такие сравнения?
1: Конечно, да.
0: Вообще,
1: потому
0: как можно сравнивать детей?
1: Жизнь...
0: Чужих детей сравнить со своей собакой.
1: Вообще непонятно. Не, ну, ты
0: я
1: знаешь,
0: тоже люблю собак.
1: Некоторые думают, что...
0: Но чужих детей
1: это...
0: я бы все-таки ставила в приоритет, да. Да.
1: Ну,
0: дети, они такие няшечки.
1: Я для эфира скажу, я тоже.
0: А ты, я знаю, ты бы спас своих котов.
1: Ну, они же кошачьи
0: дети. Поэтому я тебя не люблю.
1: Я знаю.
0: Не люблю. Вот к тебе вот у меня нет каких-то теплых чувств.
1: Хозяйка, у меня
0: ты
1: у мерзкий. Самого нет к себе теплых чувств, честно.
0: А, правильно.
1: Остыли.
0: Да. Вот-вот-вот. А знаешь, почему нет? Потому что твое нутро понимает, что ты как бы вот вообще это ошибка природы.
1: А нутра-то и нету.
0: Ошибка
1: там
0: природы.
1: Дно, пустота.
0: Подожди, Тося, так. Давай вместо гороскопа быстренько пробежимся по сообщениям. У нас очень много подарков, и будем дарить подарки.
1: Вообще, хозяйка, как скажешь.
0: С чего начнем? Это... Давай с компании «Макита».
1: Вау, давай.
0: Да, будем дарить шопер.
1: Да,
0: внутри шопера есть... Это как его
1: секатор.
0: Вот, кустики вот это
1: да.
0: Вот. Да,
1: ручной.
0: И такой классный магнитный...
1: Рулетка.
0: А, классная магнитная рулетка.
1: Рулетка.
0: Ну, рулетка, да.
1: Да,
0: вот
1: ребят,
0: кто хочет. И шопер, очень красивый, да. Так, ладно, что нам написали по теме? Здравствуйте, Васаби Шоу, вы мои любимые ведущие, с вами начинается мой день. Меня зовут Наталья. Наши плюсы семьи, потому что мой муж меня всегда обнимает и целует. Ножки на меня складывает... Ножки,
1: ножки,
0: наверное.
1: Ножки, да.
0: Ножки на меня складывают, это плюсы моего мужа, а я кусаю своего кота. Так, подожди,
1: а
0: он сложил
1: это...
0: на нее ноги, а она кусает кота.
1: Кота.
0: Странное зрелище,
1: да.
0: Конечно.
1: Ты знаешь, я вот насчет...
0: Но очень трогательно, Наталья.
1: Складывать ноги, да, вот у меня... вот я не знаю, почему, вот, скажите, пожалуйста, вот семейные люди, почему, когда вот лето, вы друг от друга стараетесь подальше вот лежать?
0: Да.
1: Вот, если, потому что, я не знаю, может быть, жарко, да, потому что там... Ну,
0: а
1: опять,
0: кондиционер тебе что?
1: Без разницы.
0: Шутка, что ли?
1: Хозяйка, без разницы,
0: без
1: он
0: разницы,
1: не помогает, да.
0: Да.
1: Вот зимой ты прям радуешься, что с тобой... Еще рядом спит какой-то человек.
0: Какой-то человек.
1: Ну, это я так, в кавычках, да? Ну,
0: женщина твоя.
1: Да, да. И ты его, знаешь, обнимаешь, и тебе тепло.
0: Да.
1: А летом почему-то тебе очень жарко. Я, знаешь, вы еще потеете. Потом,
0: а это все из-за горячительных напитков.
1: Не-не-не-не. И знаешь, еще у меня вот супруга всегда на меня жалуется. Говорит, ты хватит на меня ноги складывать. Они у тебя такие тяжелые. Когда ты еще расслабляешься, там,
0: да.
1: Как будто вообще задавил. А зимой не жалуются. Я не знаю, как так происходит.
0: Ну, можно без таких интимных подробностей.
1: Ну, она, ну, наша слушательница тоже сказала.
0: Доброе утро. Плюсы нашей семьи – любовь, уважение, доверие, взаимопомощь и умение быть рядом не только в счастливые моменты, но и в трудные времена. Руслан Наргиз, Медина написали, да? Руслан Наргиз, Рамазан и Медина, да. Ребят, вот хотелось бы все-таки каких-то трогательных историй. Трогательных. Не так, что вы перечислили, нас сближает любовь, взаимопомощь, да, там, например.
1: Да, я понял. Какие-то...
0: А вот что-то такое трогательное, только ваше. Только
1: вот,
0: ваше.
1: Да. То, что касается только вашей семьи, вашей пары, да.
0: Так, подожди, замолчи.
1: Хорошо.
0: Самая милая привычка в нашей семье. Мой муж всегда держит меня за руку. Неважно, идем ли мы по улице, в магазине или просто гуляем. Он почти всегда берет меня за руку. Для меня это не просто жест, а ощущение любви, заботы и поддержки. Такие маленькие моменты напоминают, что мы рядом с друг другом, несмотря ни на что. Мне кажется, именно из-за таких простых ежедневных привычек и складывается настоящее семейное счастье. Еще это прекрасный пример для наших детей видеть, что мама и папа любят друг друга и не стесняются показывать свои чувства.
1: Это здорово,
0: давай
1: ты знаешь.
0: Давай отправим их в СПА.
1: Давай. Вообще
0: только,
1: классное
0: только, к сожалению,
1: сообщение.
0: Вы не подписались.
1: А мы
0: подписывайтесь,
1: говорим,
0: ребята, как
1: имя,
0: я потом
1: фамилия,
0: с вами свяжусь,
1: отчество,
0: как
1: потом...
0: я ваши данные скину
1: да,
0: нашему
1: номер
0: менеджеру.
1: Номер паспорта, потом ИИН, все
0: номер
1: дела,
0: счета.
1: Да, чтобы мы взяли на вас кредит, и это шутка.
0: Ладно, ребят, прямо сейчас у нас гороскоп, а вы пока пишите по теме. Самые милые и няшные плюсы...
1: вашей
0: семейной жизни.
1: Именно вашей семейной,
0: вашей семейной жизни. Если вы холостой, то тоже пишите нам, какие плюсы вы бы хотели видеть в своей будущей семье.
1: А может быть, у холостяков даже вот он не хочет семью и хочет оставаться холостяком. Почему эти плюсы, да, опять же?
0: Да, да, да, да. Нет!
1: Нет.
0: Мы сегодня не пропагандируем холостяцкий образ жизни.
1: Не-не-не-не-не,
0: только семья-семья. Мы сегодня пропагандируем вот самые, скажем так, жирные плюсы семейной жизни. Странно звучит от меня, конечно.
1: Жирные плюсы. Я просто представил, это как?
0: Но это лучше, чем вот это вот. ДДС напротив меня сидящая.
1: Что-что? Что? ДДС?
0: Да.
1: А это что? Как это? Я просто новенький вот эти словечки.
0: Мне эфир расскажу. Это не новый, это старый. Это из нашего еще прошлого с тобой. Ладно, Буратик, ставь гороскоп.
2: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби. Гороскоп». Утасарова и Павлова.
1: Хозяйка, да. Я догадался, что такое ДДС. Дрыщ-дрыщ стройный.
0: Нет.
1: Нет? А, ну ладно, тогда гороскоп.
0: Овны, сегодня вы будете настроены решительно и быстро справитесь с задачами, которые долго откладывали. В целом, это хороший день для переговоров, оформления документов.
1: Тельцы, финансовые вопросы выйдут на первый план. Возможны приятные новости, связанные с деньгами или работой. Не торопитесь с крупными покупками.
0: Близнецы, общение станет вашим главным козырем. Новые знакомства, неожиданные предложения, интересные разговоры могут открыть перспективы. Будьте внимательны к деталям, чтобы ничего важного не упустить.
1: Раки, день подходит для спокойной работы и заботы о себе. Не стоит принимать близко к сердцу чужие замечания. Вечер лучше провести с семьей или посвятить любимому занятию.
0: Львы, ваше обаяние сегодня поможет решить многие вопросы. Возможно, хорошие новости, связанные с вашей карьерой или творческими проектами.
1: Девы, хороший день для планирования, обучения и завершения начатых дел. Кто-то может обратиться к вам за советом, и не забывайте уделять внимание своему самочувствию и режиму отдыха.
0: Весы, сегодня важно сохранять баланс между работой и личной жизнью. Возможно, неожиданные встречи или разговоры, которые заставят взглянуть на ситуацию иначе, а вечер благоприятен для романтики.
1: Скорпионы. Ваше упорство принесет результат. Не исключены новые обязанности, но вместе с ними могут появиться и новые возможности.
0: Стрельцы, день благоприятен для поездок, обучения и общения с людьми издалека. Если давно хотели начать что-то новое, самое время сделать первый шаг.
1: Козероги, сегодня лучше сосредоточиться на главном и не распыляться на мелочи. Финансовые вопросы могут решиться удачнее, чем вы ожидали.
0: Водолеи, партнерские отношения выйдут на первый план. Хороший день для совместных проектов, переговоров и откровенных разговоров.
1: И рыбы. Сегодня многое будет зависеть от вашего настроения, если сохранять спокойствие. Справитесь даже с непростыми задачами.
0: Ребят, вот парочку, которую я объявила победителями, к сожалению, они не прислали свои данные.
1: Поэтому они не идут в СПА.
0: Платинум СПА пока еще ждет своего победителя.
1: Так что пишите 8-700-107-10-22.
2: Васаби. Утро со вкусом лета.
3: Energy FM де жарнама.
4: Болашағыңды бүгіннен баста. Шынайы мансапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспи университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10, Алматы құрылыс және менеджмент колледжі. Сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.

0: Назаровой и Павловым. Звучим по-летнему.
1: Итак, ребята, озвучиваю ваши сообщения и раздаем подарки нашим слушателям.
2: Налево, направо.
1: Да, доброе утро, любимое радио. Самые милые моменты в семейной жизни – это слушать васаби-шоу и спорить с мужем. Ему всегда жалко Антона, а я всегда говорю, что Эльвира права. Еще люблю субботнее утро, когда мой любимый муж привозит мне на завтрак круассан с кофе. Мелочь, но приятно. Но это не мелочь, нормально, нормально. Процветание вам и много денег. С любовью и искренним уважением к вам, Альмира Ахтангиреева. Альмира,
2: доброе
1: давай
2: утро.
1: Мы тебя отправим в СПА.
2: А я можно ее мужу подарю вот от Макита и Титул Групп? Потому что
1: да?
2: Она сказала, а ее муж за меня топит. Поэтому
1: да?
2: Я как
1: подожди,
2: бы я вообще
1: подожди.
2: Ей не хотел
1: подарок. А где
2: она
1: у меня?
2: Дарить.
1: Я ее уже потеряла. Альмира, напиши нам, пожалуйста, данные своего супруга. Я должна скинуть нашему менеджеру. Альмира, выйди на связь. Получается,
2: или...
1: твоему супругу
2: да.
1: дарим.
2: Или муж Альмиры, так я обращаюсь к вам.
1: А
2: напишите,
1: для меня,
2: да.
1: Альмира, твой муж Red Flag.
2: А для меня Альмира Red Flag.
1: Да, а знаешь почему, Альмирочка моя? Потому что вот зря ты живешь с мужчиной, который поддерживает Антона, но с другой стороны.
2: Он наоборот...
1: Он ей кофе приносит с круассаном, да?
2: Хозяйка, у него большое сердце.
1: Но есть минусы, я не люблю кофе.
2: Хозяйка, у него большое
1: круассаны.
2: Сердце, он жалеет ущербных.
1: А, хотя да. Хотя есть плюс. Так, доброе утро. Жена 10 лет, есть двое детей. Некоторые милые моменты. Первое. Моя 5-летняя дочь всегда ждет меня домой, какое бы время ни было. Еще запрещает мне пить колу и курить, потому что меня это убивает. Второе. Мой 7-летний сын всегда смотрит на ценники в магазине игрушек и никогда не берет игрушку, которая кажется ему дорогой, даже если он хочет ее. Сколько раз говорил ему... Давай возьму, но он говорит, что я тяжело работаю и что можно потратить деньги на что-то полезное. С первого дня нашей встречи я был очарован своей женой, и спустя годы я все еще восхищаюсь ей. Еще много милых моментов есть в семье, ради которых ты в целом живешь и готов идти дальше, стремиться к лучшему. Кумар Салтенбанка написал.
2: Так приятно слышать,
1: Кумар,
2: эти сообщения.
1: Пожалуйста, пришли нам свою фамилию. Давай мы отправим тебя
2: кино.
1: Вместе с детьми в кинотеатр Кинопарк. Да.
2: Да.
1: Но знаете, там билетики у нас с понедельника по четверг, да. Выйди с нами на связь, напиши нам свои данные. Да. Так, идем дальше. Вот так вот мы раздаем
2: сегодня
1: призы.
2: Сегодня прям вообще мимимишный будет эфир.
1: Но не всем хватит призов, ребят. Простите, пожалуйста. Вот потом будут на нас обижаться.
2: Не, хотелось бы каждому классному сообщению
1: отправить подарок. А может, будем дарить только тем, кто дозвонится тогда уже и расскажет.
2: А давай так.
1: Да, потому что... Мы давно не
2: слышали
1: голоса наших.
2: Ребята,
1: потому что всем ватсаперам я раздать не смогу. У меня уже 300 сообщений. И получается, больше половины обидится на меня. Доброе утро, любимое радио. Самое милое в нашей семье – это не подарки и не красивые фотографии. Самое ценное – то, как мы умеем быть рядом с друг другом. Когда одному тяжело, второй обязательно поддержит. Когда кажется, что сил уже нет, мы напоминаем друг другу, что мы вместе справимся. Сообщение очень длинное. Тальмина, спасибо тебе большое. Но почему вы пишете все через чат GPT?
2: Ты знаешь,
1: вот эти длинные
2: что...
1: дефизы, вот это все. Вот... Ну почему, ребят?
2: Хозяюшка,
1: ну...
2: я тебе скажу. Когда мы говорим, напишите красивую историю, да, плюсы о своей семье, сейчас вот и очень помогает у нас ленивые слушатели такие.
1: Ну да.
2: Чат GPT. Напиши мне сообщение.
1: Да.
2: И оно вот такое так, километровое.
1: Тихо.
2: Не обязательно.
1: Моей любимой... Замолчи.
2: Ладно.
1: Моей любимой семье в этом году будет 18. Самые милые плюсы моей семьи – это сонные лица моей любимой супруги и моих детей по утрам. Это поздние семейные завтраки по выходным. Это искреннее спасибо, пап. И спасибо, мам, за любые мелочи. Это наши бесконечные дела с любимой, которые не всегда обязательные. Но для нас это повод просто побыть вдвоем. Вот отправили детей к Апашке на неделю, а я уже безумно, говорит, скучаем. И это мило сердцу. Абай, я все понимаю, вот ты прислал сообщение, но почему не пишете имя и фамилию?
2: Да, мы тоже вас хотели
1: потом
2: куда-нибудь отправить.
1: Потом мне очень тяжело вас найти среди всех сообщений. Мне потом тяжело будет вас найти.
2: И выделить, да.
1: Да.
2: А тем более у вас сейчас дети у
1: давайте
2: Апашки,
1: так,
2: да?
1: Давайте прямо хотим... сейчас да. кто-нибудь из вас дозвонится и расскажет о своей семье.
2: 296-50-05 и код города Алматы 727.
1: Доброе утро.
2: Доброе.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Как зовут?
3: А меня зовут Альбина.
1: Альбина, очень приятно.
2: Красивое
1: какое красивое имя,
2: да. имя.
1: А я по голосу слышу, прям такая.
3: Я так приятно и так классно, что я до вас дозвонилась спустя 10 лет. В 17 году я последний раз до вас дозванивалась.
1: Да?
3: Почти 9 лет. На
1: обалдеть.
3: Годовщину, да, я выигрывала тогда. На Чарын вы мне дарили.
2: Круто.
3: Два билета и тортик, я помню. Год
1: круто.
3: У вас был.
1: Супер.
2: Очуметь.
1: На годовщину и теперь, считай, на десятилетие к нам дозвонилась, да?
3: Да.
2: Просто подарим подарок. Расскажи какую-нибудь историю, то есть, точнее,
1: нет,
2: плюсы,
1: да? Нет, не какую-нибудь историю.
2: Хозяйка,
1: а
2: она
1: плюсы...
2: нас 10 лет слушает.
1: Замолчи,
2: Алла,
1: пожалуйста, ты здесь не решаешь, ну, я
2: да,
1: решаю.
2: Да, ты решала.
1: Я сказала.
2: Ты решала,
1: по теме,
2: я
1: Альбина,
2: душнила.
1: Самые няшные и милые плюсы семейной жизни.
3: Самые няшные плюсы семейной жизни? О, боже. Наверное, когда муж слушается свою жену и все делает...
1: Правильно, наша девочка.
3: Я думаю, что это так.
1: Да, и желательно, чтобы говорил, да-да-да, моя госпожа Альбиночка, да-да-да, я у твоих
2: моя
1: ног.
2: Моя хозяйка.
1: Я твой верный и нежный раб. И, кстати, я вот за то, чтобы мужчины, вот как тебе такое, в браке называли своих жен хозяйками.
3: О, да, точно, хозяйка, да. Моя королева.
1: Да,
3: о,
1: моя, да, королева, моя хозяйка, моя госпожа.
2: А вы, да, королевы, чтобы всегда говорили, о, да.
1: Ты мое все, а я никто. Вот так еще, чтобы говорил твой муж.
3: Конечно, Эльмира, у меня все с вами, все мысли.
1: Вот, вот как
3: кажется,
1: только
3: что
1: ты сказала Эльмира.
3: Ой, Эльмира, господи, извините, пожалуйста, просто за рулем еду.
1: Альбина.
3: Эльмира, извините.
2: Альбина.
3: Мне просто сигналят, мне просто сигналят, извините.
1: Так, ладно, прощаю, прощаю, прощаю. Так, и... Все?
2: Ну что ж такое, а?
1: Сама вселенная.
3: Я очень рада, что я до вас дозвонилась. Навряд ли я дозвонюсь до вас завтра. Это просто чистая случайность спустя 9 лет. Я хочу вам пожелать вашему радио только процветания. Эльвира, вы супер женщина. Я просто вами восхищаюсь.
1: Спасибо.
3: Все ваши мысли, это прям... в точку, ваше суждение, ваше рассуждение, ваше изречение.
1: О,
3: Антон, вы
1: сестра.
3: Тоже красавчик.
2: А, спасибо, я
1: нет,
2: так знал.
1: Нет, Альбина, скажи,
2: красавчик.
1: И какой-то там Антон.
2: Да,
1: скажи.
2: Я ничего, да, нормально.
3: И какой-то там Антон.
2: Спасибо.
1: Да, моя девчонка.
2: Но самое главное, что
1: Альбина,
2: вы меня не забыли, Альбина.
1: Выбирай подарки. Какой подарок тебе отправить?
3: Я не знаю, с детьми что, куда можно сходить? С детьми.
1: В кино.
2: В кино.
3: В кино.
1: Так,
2: можно
1: еще
2: в развлекательный комплекс «Эсперанза». Там есть летнее кафе,
1: да,
2: летняя терраса.
1: Да, в «Эсперанзу» на 20 тысяч тенге можно
2: подарить.
1: Детское
2: кафе.
3: Вообще в «Эсперанзу», давайте в «Эсперанзу».
1: Все,
3: давай.
1: В «Эсперанзу» отправляем.
3: Детей,
1: на 20
3: да.
1: тысяч тенге. Альбина, не вешай трубку, вне эфира с тобой обязательно поговорят.
3: Спасибо
1: и запишут
3: большое,
1: твои данные,
3: спасибо.
1: И скажут, во сколько
3: спасибо.
1: И когда ты можешь приехать. Все, до свидания.
3: Все, спасибо большое.
1: Так, есть такое сообщение. Мне нравится в моей семье забота о моих близких. Вкусный завтрак, особенно который готовит мой любимый муж. Любимчик муж. Когда мы все собираемся с утра, понимать, что мои дети уже выросли хорошими людьми, моя семья, моя опора. Люблю от небес до земли и обратно.
2: Как круто, а? Честно, я сегодня
1: я хочу
2: либо
1: еще
2: буду плакать,
1: одну семью завести.
2: Чью?
1: Вот еще одну, вторую семью хочу завести. Я хочу, чтобы у меня было...
2: Ты как дальнобойщик?
1: Да, я хочу, чтобы у меня было в два раза больше счастья, ребят. Благодаря вашим сообщениям.
2: Главное не перепутать имена мужей.
1: Так, вот еще. В нашем доме живет маленькое счастье из трех человек. Я, как тихая гавань, где все можно, где всегда можно перевести дух. Супруга — теплое солнце, которое умеет улыбкой разгонять любые тучи. А наш сын — настоящий лучик, который бегает по дому, смеется без причины и делает каждый день чуть волшебнее. По вечерам мы собираемся вместе, чай остывает на столе. Ну все, вот как будто сразу нет.
2: Хозяюшка, ты знаешь, я вот...
1: Вот, ребята, да. Ну можно что-то вот такое трушное,
2: естественное, да,
1: да,
2: не вот приукрашивать
1: вот
2: что-то,
1: солнце,
2: да.
1: Она улыбнулась, улыбнулась, а ее улыбка была похожа на закат. Вот,
2: нет,
1: ну,
2: просто
1: вот
2: она, наш сын щегол, надоел уже, да, так примерно. Ну,
1: нет.
2: Это шутка, конечно же, я пошутил.
1: Попробуй. Так, приятные моменты
2: так
1: семейной
2: сказал.
1: Жизни, это когда ты приходишь домой с работы. Подождите. Не звоните нам на планшет. Сидим, пьем чай, и все детки начинают рассказывать, что у них было за день. У всех эмоции, смех, потом все ложимся, обнимаемся. Надо каждого обязательно обнять, никого не обделяя. И на ночь все говорим спокойной ночи, всех целую, обнимаю, целую. Это наш ритуал. Айман из Алматы прислала сообщение. Так, что такое, Тосечка, что такое?
2: Нет, все хорошо, хозяюшка, я просто радуюсь сообщением.
1: Самый большой плюс семейной жизни — это когда, приходя домой с работы, уставшим, покорявшим мир ради своей семьи, тебя встречают дети. Три сына прибегают, обнимают, целуют, кричат «папа», а затем подходит жена, обнимает и целует. Вот это самое лучшее чувство — знать, что тебя ждут, любят, и именно это и счастье. Тимур написал. Ну, не он написал, а тоже GPT написал. Ребята!
2: Будьте, пожалуйста, ну...
1: Ну, тут можно как-то вот, как-то вот... Как-то
2: оригинальными.
1: Оригинальными.
2: Да, конечно.
1: Это же вы написали в WhatsApp шоу. Вот с такими сообщениями идите в другие шоу,
2: я
1: пожалуйста.
2: Вам скажу так, хозяйка,
1: может,
2: это все, знаете,
1: честный,
2: как распознает.
1: Души, да.
2: на раз-два так, вот так.
1: Да, или как-то отредактируйте. Абылай пишет: в моей семье есть прикольная штука. Мы с женой с появлением дочки начали разговаривать между собой несуществующими словами. То есть начали больше сюсюкаться и придумали новые слова. Со стороны, возможно, кажется странным, но жене мило, а мне классно, потому что жене нравится вашему радио процветание крутой энергии. Абылай. Абылай, а какие слова надо было тоже
2: написать? Да, вот мне интересно, да, просто интересно. Да, выдуманные, например, ну, я не знаю, как там... Я даже, у меня фантазия, не знаешь, как-то вот... не срабатывает.
1: А у случае. Тебя и не сработает, у тебя
2: просто
1: и нет.
2: Просто мозгов-то как бы. Нет.
1: Вот,
2: спасибо,
1: молодец.
2: Хозяйка!
1: Можно я тебя отправлю в Эсперанзу на 20 тысяч?
2: Я
1: подарю
2: там
1: тебе
2: работаю.
1: Приз. А, ну да. Доброе утро. Наша няшная, это говорит каждый день перед сном: я люблю тебя. А традиция у нас появилась в семье: поздравлять с днем рождения ровно в 00 с подарками и цветами. Антон не голосует за. Так, Дмитрий. В нашей семье принято, когда я прихожу с работы, две дочки бегут обниматься, неважно, на улице или дома. А еще когда у кого-то в семье день рождения, ночью на кухне надуваем шары, украшаем комнату очень тихо, чтобы не разбудить именинника. Дмитрий, все бы ничего, но где твоя фамилия?
2: Представляешь?
1: Где твоя фамилия?
2: Я просто сейчас представил, как громко надувать шары.
1: Так, вот еще пишет нам Элеонора из Алматы.
2: О.
1: По теме плюсы нашей семьи, моего мужа, что он очень внимательный. Я выиграла конкурс на работе «Лучший СПП». Моя профессия. Прихожу домой, а меня ждет пирог с названием «Лучший СПП». Было очень приятно и мило. Или просто сделал после работы, потому что он тоже работает. Приготовил очень вкусный ужин. Вчера были стейки. Очень круто, когда торопишься домой, но не только за... Но не только из-за вкусного ужина. Непонятно. Элеонора написала. Молодец, классный у тебя муж.
2: Да.
1: Green Flag, мы таких любим.
2: И имя красивое, Элеонора. Элеонора.
1: Элеонора.
2: Да.
1: Так, теща Антона меня называет.
2: Кстати, да, ма, привет.
1: Кстати, классная у тебя теща.
2: Да, я считаю, что она мне самая лучшая.
1: Она единственная теща в мире, которая хотела, вот написала мне гадости, а потом хотела обратиться к шефам нашей дирекции, чтобы меня уволили, чтобы одного Антона оставить в эфире. Представляете, ребят, какая она прекрасная женщина.
2: Да, она меня,
1: обожаю.
2: Она
1: вообще
2: говорит,
1: не осуждаю.
2: Что она тебя так шпуняет?
1: Вообще не осуждаю, обожаю. Я уже сама люблю твою тещу.
2: Мама Оля.
1: Мама Оля, а можно мне стать вашей... А кем я стану ей? У нее же дочка уже есть. О, да!
2: Она прям тебя, хозяйка, будет гонять, поверь.
1: Так, первый раз пишу вам, написал нам Карим.
2: А что это
1: Карим,
2: так, Карим?
1: А где твоя фамилия? Вот мне интересно. Фамилия? Так, самое милое то, что когда я прихожу домой с работы, работаю до 22:00, три моих сына бегут ко мне. Один из них лезет в карман за телефоном, а младшая маленькая ползет с такой улыбкой на четвереньках. В этот момент я забываю все свои проблемы, кредиты и долги. Карим написал. Давай Карима порадуем.
2: Давай, конечно.
1: Походом в Эсперанзу.
2: Здорово, я прям...
1: Так, ребят, кто хочет к нам дозвониться... И рассказать нам какую-то очень милую, трогательную историю.
2: Плюсы своей семьи.
1: А также няшные плюсы.
2: Да.
1: Благодаря семейной жизни.
2: Вам нужно взять трубочку телефона, набрать 727, а потом 296-5005.
1: Еще раз.
2: 727-296-5005.
1: Да.
0: Идеальное утро. Отличное лето. Утреннее шоу «Васаби».

0: Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается. Для тебя две хорошие новости. На дворе лето, и ты слушаешь «Васаби».
2: На дворе трава, на траве дрова, на дровах братва у брат... А, ладно, дальше не помню эту поговорку.
3: Так, что такое, все? Ага, все. Так, у нас есть... Все, чуть не умер.
2: У нас есть звонок, хозяин.
3: Ребят, есть звоночек?
2: Доброе утро.
3: Hello.
4: Доброе утро. Доброе утро.
3: Как зовут?
4: Тальмина, я писала вам, можно я объяснюсь, почему GPT мне исправил текст?
3: Вот!
4: Я ехала за рулем.
3: Видишь?
4: Да, я ехала за рулем, написала и ему отправила исправь ошибки, потому что я рулю, а он исправил текст,
3: то есть
4: я не посмотрела.
3: Я не обманывала слушателей,
4: да.
3: GPT написал. Вот,
4: да.
3: вот, подтвердила.
4: Но, да, объяснюсь теперь. Самое милое у нас, что происходит, это когда я приезжаю или где-то, в общем, выходя из машины, муж мне всегда ручку подает. Раньше сын смотрел, а теперь сын тоже так делает. Сыну 9, и если папы рядом нет, то сын подаст мне ручку.
2: Браво, настоящий джентльмен.
3: Молодец, что к нам дозвонилась все-таки, объяснилась.
2: Это так приятно.
4: Спасибо.
2: Да?
3: Давай мы тебя и твоего супруга отправим на 20 тысяч тенге в Эсперанзо, в развлекательный комплекс.
2: Пойдете?
4: Ура! Спасибо большое.
3: Всего доброго.
4: Не
3: вешай трубку, да, вне эфира тебе расскажут, как и где ты можешь забрать свой подарок.
2: Мурат объяснит.
3: Так, ребята, все те, кому я сообщила о том, что вы у нас выиграли, берете с удостоверением личности, приезжайте к нам по адресу Абая 42. Так, Забакадыш нам пишет: самое-самое это то, что у нас в семье есть возможность иногда спать в разных кроватях, ибо мы не маленькие в размерах, и бывает хочется поваляться по отдельности. Я вообще за раздельный сон. Почему-то, не знаю, мне так нравится. Так, вот еще Дамеш написала: хотелось бы встретить заботливого человека, которому присущи простые вещи. Спросить, как прошел твой день, как твои дела. Думаю, это банально, каждая хочет так, но именно такой человек, но я именно такой человек и хочу быть рядом с таким же. Дамеш написала.
2: А, у Дамеш нет такого пока человека, но он будет обязательно.
3: Так, Васаби, доброе утро. Каждое утро ваши голоса – это бальзам на душу. Мы не знали. По теме, мне 27. Я уже 4 года замужем, у нас маленькая дочь, а мы с мужем супер счастливы быть семьей. Мы дома практически не сидим, после работы муж забирает дочку из садика, и мы встречаемся в парке Горького, катаемся на лошадях, ходим в зоопарк. С мужем у нас традиция ходить на все топовые фильмы в кино, покупать обязательно большой попкорн, начос и плюс, конечно же, взять какой-нибудь комбо из фастфуда и наслаждаться фильмом. Вот такой у нас роскошный максимум на свидание. Меня зовут Тамирис Алпысова, я из Алматы, буду счастлива получить билет в кино. Хочешь?
2: Пожалуйста.
3: Пожалуйста.
2: Кто мы такие, чтобы отказывать вам? Тем более, муж сразу купит большой попкорн.
3: Да, так как билеты достанутся ему бесплатно.
2: Я никогда большой попкорн не покупал.
3: Привет, Васаби, а тебе и не надо, у тебя зубов-то нет.
2: Да, там, кстати, потом... Ну,
3: мне только через трубочку что-то пюре какое-нибудь подсасывать.
2: Вот, конечно.
3: Да, и вот здесь рядом со мной сидеть и не отсвечивать.
2: Подсасывать.
3: Ребята, нам везут подарочные корзины
2: от белорусских продуктов номер один.
3: Белорусских продуктов номер один.
2: Да, между прочим...
3: Подарочные корзины прямо сейчас. Вот доставка будет уже буквально через 40 минут.
2: Да.
3: Будем разыгрывать, будем играть с вами в игру.
2: Да. Наедитесь на целый месяц,
3: да.
2: А может быть и на год. Ну,
3: почему
2: смотря,
3: мы
2: как
3: будем
2: едите, да?
3: Играть с вами в игру? Потому что это там не просто
2: конечно,
3: какие-то
2: да.
3: джайские корзины, да. А там прям вот... Ну, прям вот такое.
2: Вот корзинище.
3: Да.
2: Вот знаете, вот помните, когда красная шапочка...
3: Сыры, колбасы,
2: да.
3: намазки.
2: Соки.
3: Да, все там будет в этой корзине.
2: Масла, еще я не знаю,
3: так.
2: что там.
3: Вот еще...
2: Маргарины.
3: Вот такое сообщение. Он мой зама, а я его зуко. И плевать на эти почти под 40. Вместе прошли съемные квартиры, рождение двоих детей. Дашь его измену, и чего только не было. Но когда мы держим друг друга за руку, становится все равно. Что там творится в безумном мире вместе с 16 лет? Иногда думаю, что так как мы друг друга, никто не знает. Семья иногда как американские горки, иногда как тихая гавань. Вот написала наша слушательница. Ну вот все было классно, но да, вот измены
2: пока
3: нет.
2: Да,
3: мы вот против оно. Измен, ребята.
2: А вот знаешь, хозяйка, мне
3: мы
2: знаешь,
3: против
2: что
3: измен,
2: понравилось?
3: Поэтому не могу подарить подарок. Потому что, ну как бы, не хочется это.
2: Ну знаешь, вот классная, подожди, хозяйка, смотри, они 16 лет вместе. За такое время, может быть, многое произошло. Они сначала, может быть, были юными. Он, может быть, не понимал чего-то.
3: Пожалуйста.
2: Да, я согласен, мы всегда против
3: все.
2: Этого. Но мне, знаешь, понравилось выражение, что это как американские горки, либо тихая гавань. Действительно, так пробросит тебя.
3: Пробру.
2: Я хотел сказать, да,
3: замолчи, ты хотел молчать. Ты всегда хочешь молчать, Антон. Ты хочешь мало говорить.
2: Я могу вообще как сверчок так...
3: О, будет круто. Давай, я буду озвучить, и у меня будет здесь сверчок. Как будто я на природе где-то в лесу. Только давай, трюкай нормально. Да, да. Разные звуки, как будто я в лесу. Давай. Доброе утро, Васаби. У меня есть сын, ему 14 лет. Ему очень нравится готовить. Каждые выходные он радует нас вкусняшками. Пироги, кексы и так далее. Муж жарит стейки. Вот такие мои, так меня мужчины мои балуют. В будущем мой сын говорит, что также будет радовать и свою семью. Я очень рада, что они у меня заботливые. С уважением, Гульжан. Сыну огромный привет. Надо наших детишек познакомить, потому что у меня дочка обожает тоже готовить. Но еще больше она любит, когда ей готовят. Так, подождите, потеряла. А, вот, Зарина нам пишет, с юбилеем вас, спасибо большое. Ребята, я напоминаю, что завтра мы будем отмечать годовщину, десятилетие Васаби-шоу.
2: Ты же сама сказала разные звуки природы издавать, я издаю.
3: Это кто?
2: Это кто-то утонул. Кстати, да, именно на завтра, на юбилей, мы разыграем вам крутой шуруповерт.
3: За 150 тысяч тенге, ребята.
2: От компании Makita и Tito Group, да.
3: Да, вот по теме нам пишут. Мне нравится то, как супруг мне помогает по дому. Хоть я и работаю по полдня, супруг может вечером прийти с работы и сам убраться после ужина, искупать и уложить детей. А я просто лежу и отдыхаю. Утренние перекусы и кофе тоже делает он. Не часто, но один из выходных он организовывает завтраки для нас. Если, к примеру, заболеваю я или дети, он отпрашивается с работы, чтобы за нами ухаживать. И такие уже привычные ритуалы. Я люблю в супруге все. Крутой у тебя муж,
2: да.
3: Классно, я тебя поздравляю. Да, молодец, просто супер. Почти как мой.
2: Вот знаешь, когда слушаешь
3: Но
2: сообщение...
3: Но один минус, да. Не надо, женщины, пожалуйста, не говорите своим мужьям, что они вам помогают по дому.
2: Они не помогают,
3: это
2: они делают свою,
3: быт.
2: Да.
3: Они делают свою работу, это их быт, это их дом.
2: Это также их дом, да.
3: Да. Или помогает мне с детьми, это же его дети. Помогает мне с детьми, надо говорить только тогда, если ваш ребенок от соседа. Правильно? Смотрите,
2: да, хозяйка,
3: вот, например, если вот я родила от другого мужчины ребенка, и этого ребенка принесла в нашу семью с мужем.
2: Но если муж не знает.
3: И он как-то гуляет с этим ребенком, развлекает, да, там бегает ночами по аптекам, то он мне в этом случае помогает.
2: Соглашусь.
3: Во всех других ситуациях, где вы родили вашему супругу его же детей, да,
2: это...
3: с его же фамилией,
2: да.
3: С его же отчеством, да, с его ДНК.
2: Это тогда... вы ему помогаете.
3: Это вы ему помогли стать папой.
2: Да.
3: Понимаете? Это вы ему помогаете,
2: да.
3: Во всем. Да, да. Поддержите дом там в порядке и прочее. Так, доброе утро, согласна с вами. Самое няшное — это с дочками по вечерам сплетничать, обсуждать кого-нибудь. О, мы тоже это делаем, да. Прям ждем друг друга вечером. Еще у нас собственные семейные прозвища, о происхождении которых знаем только мы. Зявер и Бубуинчик. Зявер и Бубуинчик. И есть традиция, каждый год мой день рождения обязательно ездить купаться куда-нибудь. Полина Коробкина написала. Вот. Полина, давай мы тебя отправим и твоего супруга в Эсперанзу на 20 тысяч тенге. Слушай, у нас сертификаты,
2: да,
3: остались?
2: Да, я вот так.
3: А сколько у нас там было?
2: Всего было, да.
3: А, все, больше нет, что ли?
2: Не, ну если что, я еще попрошу.
3: Да, есть сертификат в Эсперанзу. На этом мы Эсперанзу заканчиваем, да, уже разыгрывать.
2: Хозяйка.
3: Ребята, прямо сейчас к нам дозванивайтесь, и мы будем дарить подарки дозвонившемуся. И вас ждет игра.
2: 296-50-05.
3: Будем с вами играть. Игра «Слава жуй».
2: И код города Алматы 727.
3: Да, звоните, ждем.
1: Васаби в ритме лета.

0: утреннее шоу «Васаби» в летнем режиме.
1: Доброе утро, мы говорим тому, кто дозвонился до
2: нас. Да, будем прямо сейчас играть «Слава жуй». Да?
3: Доброе утро, «Васаби».
2: Ура, выключи! Это у нас этот сбой в системе. Доброе утро, как зовут?
3: Русалина.
2: Доброе утро. Вау. Знаешь, когда мне говорят, меня зовут Русалина, я представляю высокую, стройную брюнетку с карими
3: глазами. Я не брюнетка, я блондинка.
2: Блин, мимо.
3: Да, но высокая и
2: стройная. Стройная. Выбирай, какой бы подарочек ты хотела сегодня получить.
3: А, да, любое, что есть. А, вообще шуруповерт для мужа своего.
2: Так, шуруповерт это супер приз, вообще, он будет у нас только завтра.
1: Губа не дура, я бы сказал.
3: Печально, печально.
2: Давай ограничимся на сегодняшний день шопером от компании Makita. Там будут, значит, секатор.
1: Секатор, да.
2: И рулетка такая профессиональная, магнитная. Окей? Будешь выигрывать для своего супруга. Я так понимаю, у тебя супруг очень рукастый.
3: Да, да.
2: Давай.
1: Вот такие большие.
2: Няшные, давай, няшные плюсы семейной жизни.
3: Из няшности он, ну, всегда помогает мне, всегда любезно со мной.
2: А, я поняла. Смотри, она сразу всегда помогает мне.
1: Это ты же знаешь, да?
2: Русалина, ты из категории вот этих девчонок, которые: я хочу к тебе на ручки, ты мой папа.
1: Бубуся.
3: У меня муж старше на 10 лет, поэтому мы с ним вот так вот прям очень любим друг друга.
1: Это не показатель, я жену старше на 12, я так с ней не общаюсь.
2: Она с тобой...
3: Ну, мы милые, мы довольно-таки милые.
2: Она с тобой так общается.
3: Внешности все вот это вот общее... Семейное, да. Бытовое, он всегда вот со мной всегда.
2: Покажи,
3: помогает.
2: Пожалуйста, вот я обычно. Дарит. Русалина, я обычно таких девушек всегда дразнила, передразнила в эфире. А скажи, пожалуйста, вот как ты с ним вот общаешься? Вот представь, что Антон, например, это твой супруг. Вот он тебе позвонил, вот как ты сюсюкаешь? Мне интересно, вот как это выглядит в реальной жизни.
1: Русалина, привет.
2: Нет, ты должен говорить, это моя кошечка.
1: Кошечка моя.
3: Я всегда его называю, честно говоря, Пуся. Привет, мой Пуся.
2: Мне кажется,
3: привет, мой Пуся, как у тебя дела? Да, да. У нас есть довольно милые моменты, конечно же.
2: Пуся должен отвечать. Не, ну поговорите, как муж и жена.
1: Русалиночка моя сладенькая, моя кошечка, моя цветочка.
3: Пусечка
1: мой,
3: сегодня нужно заехать за сынулечкой.
1: За сынулечкой?
3: Сынулечка,
1: как говорится, мы так, чтобы будем называть сынулечкой.
3: И купить хлебушка домой.
1: Все,
3: а то хлебушек закончился.
2: У вас все уменьшительно ласкательно.
1: А потом еще и масочка, и еще водички, и мясочка, да?
3: Все верно, все верно.
1: Все для тебя, моя зайка.
2: Вот
3: я
2: смотри,
3: тогда жду.
2: Мы всегда высмеивали такие семьи, такие вот, знаешь, сисюканье. Ну посмотри, ну это же мило.
1: Ну как сказать, понимаешь?
2: Да это мило.
3: Это очень мило на самом деле.
2: Давай не будем напрягать Русалину игрой.
1: Не будем.
2: Русалина, давай мы просто тебе подарим шопер от компании Makita. И в шопере тебя ждут подарочки. Да.
3: Замечательно, спасибо большое.
2: Все, Русалина, не вешай трубку.
1: Подожди, хозяюшка, не шопер, а шоперчик.
2: А, шоперчик, и там внутри будет
1: секаторчик, да, и секаторчик.
3: Как это мило. Как это мило.
2: Пока,
3: спасибо
2: Пусечка,
3: огромное
2: пока.
3: Вам. До свидания.
1: До свиданечка.
2: Удачи тебе, кисуль. Звони. Никогда не звони. Ой, я даже с ней играть
1: хозяйка,
2: не захотела.
1: Честно, я даже пытался, вот знаешь, мило
2: разговаривать.
1: Слушай, ну
2: это прям, не, я люблю наших слушателей, но не настолько.
1: Нет, ты знаешь, оказывается, это сложно. Это мы так думаем, что так легко, а оказывается, это сложно вот так вот все уменьшительно, ласкательно
2: да.
1: говорить. Ты молодец.
2: Я думала, это просто Русалина. Женщина из моих кринжовых фантазий. Ладно, Русалина, не обижайся.
1: Нет, просто когда говорят «Пуся», да, я немножко вообще как бы переживаю за это слово.
2: Потому что ты пересмотрел всяких фильмов
1: для взрослых. Потому что у меня, знаешь, иногда... переплетение, там, английский, например, японский язык, русский, там,
2: да?
1: еще что-то,
2: ну,
1: да.
2: Ну, все, я... все.
1: Опачки.
2: Но мы не знали, что ты такой полиглот.
1: Полиглот, ага.
2: Так, Юлия нам написала: «Доброе утро, мои любимые, мои родные. Одна из самых милых традиций в нашей семье, мы с мужем всегда готовим вместе». Вот это круто!
1: Это здорово.
2: Где-то что-то он добавит из специй, что-то я могу изменить в рецепте. И всегда получается очень вкусно. Заготовкой мы болтаем. болтаем, мы прикалываемся, мы шутим, мы обнимаемся. И я обожаю эти моменты, написала Юля. Юля, а давай мы тебе подарим вот такую корзину белорусских продуктов.
1: Не корзиночку, а корзинище.
2: Да, белорусские продукты номер один дарят тебе вот такую огромную корзину, чтобы ты дальше со своим мужем могла на кухне готовить что-нибудь вкусненькое. Да. Это очень милое сообщение. Вот аплодисменты в твой адрес, Юлия. Так, вот еще. Ой, я не поняла,
1: а я, знаешь, почему-то, а я, знаешь, почему-то представил, как они готовят, и вот так сразу. My love, когда вот с фильма «Призрак» они
2: там делали.
1: Ну, это
2: было прям очень классно, да. Все, давайте, мы, оказывается, переходим в следующий час, ребята. Уже? Мы даже новости уберем, мы даже гороскоп уберем, мы будем только с вами созваниваться, потому что у нас очень много призов.
1: Как быстро пролетел час.
0: Азарова и Павлов напоминают...

0: Ребята, мы сегодня уже более 10 призов раздали нашим слушателям. И если вы хотите что-нибудь у нас выиграть,
1: то пишите.
0: Да, обязательно.
1: По теме.
0: К нам дозвонитесь, потому что мы разыгрываем сегодня, дарим вам сеть кинотеатров «Кинопарк», билеты
1: это
0: в кино.
1: Раз.
0: Белорусские продукты номер один, корзину.
1: Это
0: целую
1: два.
0: Корзину мы дарим вам вкусных деликатесов. Еще мы дарим вам призы от Makita Group.
1: И титул групп Makita, да, это три.
0: Японское качество.
1: Фуф, вообще просто
0: да,
1: топ.
0: Да, все для строительства, только у них, ребята.
1: Потом еще поход в СПА, это 4.
0: В Эсперанзу.
1: Это 5.
0: Так, подожди, мы еще что-то забыли.
1: И ты меня можешь подарить.
0: Да, кстати, кому нужен Антон?
1: Да никому. Знаешь, хозяюшка, вот мне прям радует сегодняшний эфир. Почему? Потому что все пишут про плюсы своей семьи. И я вот, знаешь, задумался, и оказывается, так классно быть семейным человеком.
0: Да, это очень круто. Так, кто нам дозвонился? Будем сейчас играть.
2: Доброе утро, меня Георгий зовут.
0: Нам никогда не дозванивался Георгий.
1: Георгий победоносец.
2: Я вам постоянно зато пишу.
0: Георгий, подожди, я сейчас примерю тебя на себя. Так, Эльвира, женщина Георгия. Звучит.
1: Я думал, ты по-другому
0: сейчас,
1: применять
0: подожди,
1: будешь.
0: Георгий, подожди. А если бы у нас родились дети? Георгий, Георгиевичи.
1: Вот
0: да?
1: Как, да, ты, например...
2: Георгиевич.
0: Георгиевич.
1: Все. Элина...
2: Главное, чтобы не Олег, не Олег, а то и не девочки, а то Олег говна получилось бы.
0: О, наш пацан! Наш пацан! Георгий, скажи, пожалуйста, а какой подарок ты хотел бы получить?
1: За такую шутку.
2: Ну, честно сказать, только что звонила жена Русалина. Вот.
1: А, тогда вы уже все получили.
0: Так ты тот самый, вот этот...
2: Я с вами просто поиграть.
0: А я подумал, ты звонишь, чтобы поставить нас на место, потому что мы сказали, что вот мы как бы не очень приветствуем, когда вот так сисюкаются.
2: Все отлично, мы вас слушаем каждое утро, и настроение прям поднимаете.
1: Георгий, смотри, хозяйка меня заставила, ну не то чтобы заставила, а попросила, да, с твоей супругой так поиграть, как он мимимишно, а ты теперь вот поговори с хозяйкой.
0: Да, можешь со мной посисюкаться?
1: Да.
0: А как, подожди, тебя нежно... Подожди, нежно называют Русалина. Как?
1: Жорик.
2: Пуся.
0: Жорик,
2: да.
0: Пусечка, доброе утро. Пусечка, как твои дела?
2: Неплохо, Пуся, еду на работу.
0: Да?
2: Уже не хочу работать, домой хочу, да.
0: А должен был приехать ко мне.
2: Ну, вечером массажик ног, значит, сделаем, Пусь.
0: Я хочу не только массажик ног, я хочу
1: не ног, а ножичек.
0: Подожди, ты же не Пуся.
2: Ножичек.
0: Хочу на ручки, хочу к тебе.
2: Ножичек от Makita?
0: Хочу сесть на тебя, вот так, на ручки хочу сесть. Я имею в виду на ручки.
1: Да, я понял, я уже испугался.
2: Пожалуйста, я думаю, что сил хватит.
0: Нормально.
1: Я сомневаюсь.
0: Подожди, Пусечка, скажи, пожалуйста, а ты кто по гороскопу?
2: Я Скорпион.
0: Скорпион? Странно для Скорпиона.

0: Лего.
1: Это была крутая шутка, я честно...
0: Блин, я что-то не знаю, я, честно сказать, за рулем еду и мысли в кучу собрать.
2: Ладно, давай тогда с тобой будем играть вот в эту игру.

0: Да, слово «жуй» прямо сейчас. У нас будут...
1: Да, мультяшные персонажи, не только зарубежные, но и отечественные.
0: Потому
1: да.
0: что ты должен будешь в непонятной дикции Антона. Да, вот у него уже есть вот во рту рулетка.
1: И секатор.
0: Возьми нормально в рот. Так, значит, будет рулеточка. Он будет тебе сейчас озвучивать 10 персонажей.
1: Ого.
0: Твоя задача разгадать, без подсказок, окей?
1: Окей.
2: Давайте пробуем.
1: Пробуем.
0: Секундомер.
1: Поехал. Губы.
2: Губы.
1: Губы. Где такой персонаж мультяшный Губы был? Губы.
0: Буся, ты сейчас проиграешь.
1: Губы.
2: Я пытаюсь расслушать.
1: Гуфы.
0: Диснеевский
2: не
0: персонаж.
2: Не понимаю, вообще не понимаю.
1: Гуфи.
0: Гуфи. Слушай, с тобой сисюкается твоя жена, ты
1: молодец.
0: Должен распознавать легко этот язык.
1: Выгнал.
2: Это у него рулетка во рту, как тут понять.
1: Это хорошо, что рулетка. Выгнал.
2: Микки Маус.
1: Лапунцель.
0: Да, есть такая Лапунцель.
1: Осёл из Шрека.
2: Осёл из Шрека.
1: Молодец. Котожёшь.
0: Все, остановись.
2: Котопёс.
1: Говидак.
0: Время вышло. Ты проиграл.
1: Говидак.
2: Зато весело. Дональд Дак.
1: Ну ладно.
0: Зато весело, говорит.
1: Мне самому, а мне еще и... Да. Может, доиграем все-таки?
0: Да.
1: Пута. Собака, пута. Пута.
2: Буча.
1: Как тяжело говорить, оказывается. Помнишь, Микки Маус, там, Дональд Дак, а собака у них пута.
0: Плуто.
2: Плуто.
1: Наконец-то.
0: Yes.
1: Вах-вани.
2: Бакс-бани.
1: Трубадур.
0: Остановись уже же все.
2: Трубадур.
1: И авокаяк. Авокаяк. Шавокаяк. Шавокаяк.
0: Ну, остановись. Все. Давай мы тебе подарим 2 пригласительных билета в сеть кинотеатров Кинопарк.
2: Ой, спасибо.
0: Сходи в кино со своей пусечкой.
2: Обязательно.
1: Знаешь, я вот хочу сказать тебе... Не совсем спасибо за то, что ты долго угадывал, потому что я чуть тут не подавился.
0: Да нормально ты не подавишься, поверь мне. У тебя там уже все нормально там работает. Твой оральный аппарат. Нормально там все.
2: Вообще, молодцы.
0: Ну что скажешь напоследок?
2: По поводу именно десятилетия вашего, я хочу, чтобы вы еще столько же проработали или больше, чтобы всегда поднимали настроение нашему алматинцу, всему Казахстану по утрам.
0: Оставайтесь
2: такими же веселыми, позитивными и душными одновременно.
0: Да, мы это любим.
1: А я тебе желаю, чтобы ты на день рождения хозяйки скинул деньги.
0: Вау, вот это да.
2: Вы мне там напишите, когда день рождения.
0: Подождите, в прошлом году...
1: А ты не знаешь, что у хозяйки вот уже совсем скоро?
0: В прошлом году...
2: Я помню, что совсем скоро.
0: Вы собирали мне на золотой браслет в этом году вот на колечко. Да, я скромнее в этом году.
1: Она еще и сказала Cartier.
0: Мы в пятницу будем отмечать мой день рождения. Все, не вешай трубку. Вне эфира обязательно оставь все свои данные, фамилию, имя, и тебе объяснят, как и где забрать свой подарочек. Билеты в кино. Так, идем дальше. У нас есть такие сообщения. Каждое утро делаете настроение. Мы делаем настроение.
1: Мы делаем ваше настроение.
0: Сегодня прекрасная тема и заставила задуматься. Пришло на ум то, что мои близкие всегда внимательные. И муж, и сыновья. Очень нравится, когда они поддерживают меня в моих увлечениях и никогда не выражают негатива за мои творческие порывы. Очень нравится, что муж создает уют для того, чтобы мне было удобно заниматься творчеством. Я тоже уважаю его любовь к машинам. 38 лет. Он всегда заботлив. Ольга и Александр. Написали. Очень трогательно, очень круто, ребята. У нас очень много сообщений, ребята. Я не могу.
1: Так здорово, когда вот так пишут про свою семью.
0: А знаете, ребята, что я поняла про вас, дорогие наши слушатели? Какие же вы все-таки, а?
1: Меркантильные, ты хотел сказать?
0: Да. Хотела сказать по-другому, но вот хорошо, что ты заменил.

0: Каждое утро я говорю, пишите, пишите.
1: То ноль сообщений.
0: Лето настало, 15-20 сообщений. Ага. Как только я сказала, будем дарить призы, уже более 500 сообщений.
1: Нет, типа уехали все за город, там, да, на моря, да, или да, что-то, да, да, а да, тут да, сразу все вернулись.
0: Угу. А, доброе утречко, дорогие. Плюсы нашей семьи – это поддерживать друг друга. Что бы я ни делал, всегда получаю одобрение. За счет этого у меня свой бизнес и дом, и машина, о которой мечтал. Дом строили по своему проекту, рисовали, представляли. Вместе уже 14 лет. Детей нет, но это не преграда. Любим и ценим друг друга. На прошлой неделе съездили во Вьетнам, так как ее день рождения и дата совместной жизни в один день, 16.06. Арман и Жанаргуль Изгибаевы из Алматы. Давайте мы вас отправим в сеть кинотеатров «Кинопарк».
1: Да, я, хозяйка, тебя поддерживаю всецело.
0: Ребят, всем доброе утро. Мы продолжаем. Звоните.
2: Утреннее шоу «Васаби» в летнем режиме.

0: Energy FM din Жарнама. Парк «Мир фантазии» Алматы. Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии» Алматы. Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
1: Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы мансапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспи университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.
2: Азарова и Павлов напоминают. На дворе лето. Ты слушаешь Васаби.
3: Ребята, я бы с удовольствием раздала бы всем
4: каждому,
3: вам подарочки.
4: Да,
3: почему
4: конечно.
3: Мы поставили два трека? Потому что мы не успеем скидывать нашему менеджеру ваши данные. Ребята, все те, кто выиграл у нас сегодня, кому я, возможно, я кому-то не отписалась, да? Ладно, все, я выйду с вами на связь. Вы мне еще раз напишите. Получается, вот тут у нас есть такое сообщение.
4: Давай, Катя.
3: Васаби, доброе утро. Мне 27 лет. Я уже 4 года замужем. У нас маленькая дочь. Мы с мужем супер счастливы быть семьей. Мы дома практически не сидим. После работы муж забирает дочь из садика, и мы встречаемся в парке Горь. А, мы же это озвучивали, да?
4: Да-да-да, это мы
3: Подожди,
4: озвучивали.
3: Подожди, а я Алпысова, я ей вручала подарок или нет?
4: Сейчас, вроде подожди. Бы да.
3: Алпысова... Тамирис.
4: Так,
3: да.
4: Ребят, вы
3: да,
4: извините.
3: Все, ребят, у нас путаница произошла, все. Идем
4: все
3: дальше.
4: Разобрались.
3: Доброе утро, я бы хотел у вас отправиться в спа. Ребята, я еще хочу вам напомнить, что вы пойдете не в какой-то там спа.
4: Какой-то
3: просто
4: там, да.
3: Какой-то.
4: А конкретный.
3: Да, Platinum Spa приглашает вас на процедуры восстановления. Тайский традиционный массаж ждет вас, а также...
4: Спа-процедуры и атмосфера полного релакса. Стоимость программ от 4900 тенге.
3: Да, подарите себе отдых от Platinum Spa, который вы заслужили, и записывайтесь прямо сейчас по телефону.
4: Плюс 7 700 570 22 07.
3: И сегодня мы отправлять будем наших дозвонившихся, нет, точнее не дозвонившихся, наших слушателей, которые нам расскажут какую-то няшную,
4: да,
3: милую
4: историю. Плюсы про свою семью.
3: Да, о своей семье, да, напишите нам. И вот нам пишет Нурик, надеюсь, так. Мы его отправим в спа. Так, в целом семейная жизнь — это мило, у меня самая умная, самая красивая хозяйка. Все, уже плюс, он свою жену называет хозяйкой, да?
4: Смотри, как он зашарил, да, давай тоже подарим что-нибудь.
3: Одна из милых частей нашей семейной жизни — это как она очень сильно старается и от всей души организовывает все семейные мероприятия. Ей это в кайф. Я как подсобный рабочий в эти моменты бегаю рядом и помогаю, и не мешаю, чтобы ее креатив ярко раскрывался. Нуралиев, Нурик, мы тебя поздравляем и отправляем тебя и твою супругу на тайский массаж в Platinum Spa. Платинум спа. Все, я тебе объяснила,
4: Пелечка,
3: как, где забрать свой подарочек.
4: Отправь меня на тайский массаж в Тай.
3: Нет, тебе нельзя, Тосечка.
4: Таиланд.
3: Я хочу сохранить твою семью. Понимаешь, ты мне нужен таким вот в семье. А туда ты поедешь, кто его знает? Возьмешь там себе операцию, сделаешь, тебе деньги предложат, и ты пойдешь там танцевать вот в эти всякие шоу.
4: Да, как и было раньше.
3: Да, я же тебя там из этого рабства забрала.
4: Да, я помню.
3: Выкупила. Так, вчера...
4: Ходил вот в этих перьях, там танцевал, что-то непонятное.
3: Вот нам пишут, вчера выиграла сертификат, где можно его забрать. Вы можете забрать сертификат по адресу Абая, 42, синее здание, вход слева. Забирайте свой сертификат, да. Любой будний день с 11 до 5 забирайте свои подарки,
4: синее,
3: ребят.
4: Синее здание, даже здание бывает синее.
3: Так, доброе утро из семьи. Я Айгуль, у нас 4-летний сын. Он всем за все говорит спасибо и научил нас. И то мы до его рождения слова благодарности не говорили. А то, говорит, мы до его рождения не говорили. Бонжурно, Эльвира, королева эфира. Вау. И Антон, который...
4: Никто.
3: В чем-то многоточие. Очень рада и поздравляю вас и нас с таким долгим эфиром. Я очень благодарен судьбе за то, что у меня такая жена, которая контролирует мой вес. Второе, я благодарен за то, что у меня есть дети, которые меня любят. Феликс М. Круто, круто. Так, здравствуйте, я Мергалым из Семея. В семье человек учится ответственности, компромиссам, терпению, умению прощать.
4: Так.
3: Это здорово, 22 года в браке. Друг без друга вообще не можем. Плюс две дочери красавицы и сыночек. И мы каждое утро слушаем вас с удовольствием. Вы реально самые лучшие. Написали.
4: Спасибо, нам, ребят, написали, потому что нам. Вы лучшие.
3: Доброе утро, Васаби Шоу. Плюсы семейной жизни. Когда на улице снегопад, супруг ради меня едет с другого конца города. Так. А, да. И очищает мою машину от снега, чтобы после работы мои руки не замерзли. Когда я была беременная, он ходил на все плановые УЗИ вместе со мной. Часто дарит огромные букеты цветов и радует меня. Оплачивает все мои поездки и путешествия. Во время путешествий всю ответственность за семью берет на себя. И вы знаете, мой супруг после операции так бережно ухаживал за мной. Он меня купал, сушил феном волосы. Он всегда помогает моим родителям и родственникам по возможности. Особенно меня растрогало то, что он однажды нес мою маму на руках до машины после выписки из больницы, так как ей была сделана сложная операция. В целом, я считаю, что мне очень повезло с мужем. Айгерим.
4: Вау!
3: Это было
4: вообще
3: настолько круто!
4: Я ж, знаешь, хозяин,
3: что как будто все сообщения померкли. Айгерим, один минус, не написали свою фамилию.
4: Как будто посмотрел какой-то красивый, романтический, вот такой трогательный фильм.
3: Ой,
4: знаешь,
3: я не
4: за
3: могу.
4: Одно сообщение, да, чуть не расплакался.
3: У меня сердце клокотать начало.
4: Клокотать?
3: Да, клокотать.
4: Это что это такое?
3: Ну так вот, от любви, какие-то бабочки у меня прям в животе.
4: Варковать?
3: Да какая разница? Все, отстань. Меня зовут Леонид. У меня трое деток. Две доченьки и сыночек. Обожаю свою семью. Со своей женой обожаем своих деток. Поддерживаем своих деток. Во всем старшая дочь занимается... во всем поддерживаем. Старшая дочь занимается рисованием. Средняя дочь и сын спортом. И самое милое, что мы поддерживаем во всем друг друга. Люблю вас слушать. Вы супер. И я вам один раз дозвонился, и тема была тоже о семье и о детях. Да, я помню тебя, Леонид. Так,
4: мне,
3: давно
4: знаешь,
3: вам не
4: я...
3: писала, пишет Яна.
4: Хотел просто вставить, когда я слышу имя Леонид, мне,
3: ребята,
4: знаешь, хочется...
3: я хочу
4: это
3: вам...
4: Спарта!
3: Замолчи, вот. Замолчи. Я хочу вам напомнить, что мы сегодня обсуждаем тему такую, самое милое и няшное, что происходит в вашей семейной жизни. Напишите, и самые няшные и милые сообщения, самые трогательные, будут получать у нас подарки. А именно, это продукты.
4: Белорусские продукты номер один.
3: Да.
4: Это раз.
3: Также поход в Эсперанзу на 20
4: это
3: тысяч.
4: Это два.
3: Поход в спа на тайский
4: это
3: массаж.
4: Это три.
3: Поход в сеть кинотеатров Кинопарк.
4: Это четыре.
3: И еще шопинг.
4: Макита и Титул Групп.
3: С профессиональными инструментами для ремонта и
4: а
3: дома.
4: А завтра суперприз шуруповерт.
3: Да. Доброе утро, Васабушки. Давно вам не писала, но каждое утро еду с вами на работу уже 6 лет. С наступающим вас, дорогие наши зажигалочки. Моя семья – это я, дочка, сын и кошка. И самые няшные моменты в нашей семье – это когда я прихожу с работы, и дети бегут ко мне на перегонки, чтобы скорее меня обнять и поцеловать. Следом выбегает кошка и тоже встречает меня. Также самое приятное, когда дети хотят приготовить что-то новое вкусненькое, просят скинуть денег на продукты, на блюдо, которым хотят меня накормить. А самое милое, это когда в какое-то выходное утром дети приходят ко мне в комнату, ложатся вокруг меня и обнимаются сонные, красивые, милые. Мы начинаем мечтать. Это волшебно. Это Яна из Алматы. Классного вам дня. Яна, очень мило. Тебе здоровья,
4: да,
3: и твоим деткам. И крепкой-крепкой такой вашей дружной, семейной, счастливой жизни.
4: Кстати, Яна переводится как «дар Божий».
3: Круто. Так, Эльвира, еще раз прошу прощения, что... Ребята, не спамьте, не
4: пожалуйста,
3: пишите нам,
4: да,
3: не по теме. Так, мы 10 лет в браке. Уже
4: как мы?
3: Есть трое детей. Завтра у нас будет десятилетие. Ребята, готовьте подарки.
4: Да, мы-то для вас приготовили.
3: Но мы принимаем... В основном мы все подарки... Мы принимаем дистанционно. Чисто переводом. Вас так много, ребят. И если каждый из вас скинется по 100 тенге, то мы купим с Антоном себе одну квартиру.
4: И будем жить долго сейчас.
3: Из которой я его выгоню и буду жить там со своей семьей.
4: И
3: романтика,
4: помните,
3: ребят.
4: Как в сказках. И пошли, как там, по закоулочкам.
3: Да, такое? Да, да, да. Так, я твою долю выкуплю за пару пузырей. Мыльных пузырей, если вы же...
4: Да, да, конечно, конечно.
3: Так, вот что нам пишут. Мы 10 лет в браке, уже есть трое мальчиков, деток. Поддержка в семье в первую очередь такая. Любим радовать друг друга и деток. Детки не избалованные и любой мелочи очень рады. Вот,
4: а
3: Кристина
4: у нас с тобой
3: написала.
4: Три кота.
3: Какие? У меня нет.
4: Трикотаж.
3: Какая важная информация, продолжай. Продолжай, еще как ты можешь.
4: Кот тот. это ты.
3: Кот Антон. Как тебе такое, а? Кот Антон.
4: Вообще отлично, просто как будто
3: хозяин котов. Так, самое няшное, когда приходишь домой с работы, и в руках пакеты с продуктами подбегает мой сын и копается в них со словами «Чё там?». А когда провожает утром на работу, не хотя, после, как закрывает дверь, плачет, очень мило и трогательно, ему 3 годика. Вот, мужчины, вот вы пишете нам такие няшности, да? Как у вас поднимается рука, и не только
4: не говори,
3: ходить налево? А? Мы против измен. Васаби-шоу за крепкие семьи.
4: Не, вообще, хозяйка, смотри, когда тебе просто вот ты идешь, если всегда поворачивать направо, то ты не дойдешь до того места, куда тебе нужно налево.
3: Подожди, а тут я, оказывается, Кариму подарила. Он говорит, вы сказали, по радио в Эсперанзу отправляем. А говорит, а тут вручайте нам шопер. Что делать?
4: Я не знаю. Забери все подарки.
3: Так, доброе утро, Эльвира и Антон. В моей семье для меня... Да, иди, встречай подарки. Ребята, корзины пришли от белорусских продуктов. Вот Тосечка побежал встречать доставку. Так что будем с вами играть. А, вот в моей семье для меня одной из самых милых традиций. Дети пишут письма Деду Морозу, а мы исполняем желания. При том, что дети уже наверняка знают, что Деда Мороза не существует. Но они не хотят рушить сказку. Еще милая для меня это забота моего мужа. Он готов приехать в любую погоду, с любого конца города. Если пошел дождь или снег, и я боюсь сесть за руль. Его букеты для меня по поводу и без. А, еще я очень люблю один бренд кофе в стиках. Муж дома всегда делает заначки для меня. А еще мы с детьми любим цитировать прикольные фразы моего мужа. Их очень много. В этом году летим в отпуск, и предвкушение наших детей, их настоящие эмоции. Это очень мило. Камшат написала. А, Камшат, давайте мы вам подарим от Васаби Шоу пригласительные билеты в сеть кинотеатров Кинопарк. Вам и вашей семье. Да, пока мы встречаем белорусские продукты, ребята, музыкальная пауза.

0: попробуем.
1: Итак, ребят, мы продолжаем наш праздничный, предпраздничный эфир. Завтра мы будем отмечать в прямом эфире.
2: Конкретно юбилей васаби. 10 лет.
1: Да.
2: Благодаря хозяйке.
1: Неужели ты это сказала?
2: Потому что это же свое детище, ну, по
1: сути.
2: Ну
1: да, надо же,
2: Хозяйка, ну так оно и есть.
1: Да.
2: Я вообще пришел на готовенькое.
1: Ты это признаешь?
2: Да.
1: Тогда, ребята, завтра все дарите подарки мне.
2: Да, а мне в сентябре.
1: Да, Антону ничего не дарите, да я шучу.
2: Не-не-не, нормально, хозяйка.
1: Так, ребят, мы продолжаем дарить вам сегодня подарочки. Завтра тоже будут подарки, поэтому...
2: Вот честно, мы сейчас вот белорусские продукты номер один привезли.
1: Мы
2: вот...
1: хотели бы передать привет.
2: Огромный
1: привет
2: белорус... Ивану, да.
1: Да, белорусским продуктам номер один.
2: Это крутые корзины, спасибо.
1: Просто
2: большое.
1: Просто невероятные, да. Потрясающие, завтра тоже они будут, да, получается?
2: Да, еще привезут.
1: Да, завтра еще, да, будут корзинки. Завтра еще будем дарить нашим слушателям. Ребята, я всем вам написала уже в личку, кто выиграл. Так, у нас есть звоночек. Так. Доброе утро.
3: Утро доброе.
1: Здравствуйте. Как зовут?
3: Меня зовут Юрий.
1: Юрий, очень приятно. Что это вы такой? С претензией?
3: Что, не с претензией?
1: Да?
3: Я наконец-то
1: Вы тот самый активист в домовом чате?
3: Два дня звоню, не могу дозвониться до вас. Вот тут попал.
2: Вообще,
3: наконец-то я попал.
1: Молодец, ты попал. Ты попал в наши сети.
2: А что, знаешь, еще есть такая песня «Юрия любит Юлия».
3: Хочу поздравить вас.
1: Он просто игнорит нас.
3: Как говорится, юбилеем.
1: Да, спасибо.
3: 10 лет, как-никак. И сегодня я хотел, можно воспользоваться эфиром? У меня сегодня у моей дочери день рождения 11 лет.
1: Класс!
2: Старше нас.
3: Я помню момент, когда возил ее в садик, грубо говоря, она всегда останавливалась и говорила: папа, давай, говорит, послушаем гороскоп. Она у меня была фанат гороскопа. И до сих пор она вас слушает.
1: Угу. Вот, спасибо, сейчас, нам чтобы... очень приятно.
2: Как зовут дочу-то, скажи? А куда он делся? Юрий?
1: Все. Юрий, да, Юрий.
2: Да, как дочку зовут?
3: Дочку зовут Вероника.
2: С днем рождения, Вероника.
1: Вероника, поздравляем тебя с днем рождения.
3: Да, спасибо большое. Вам я желаю успехов. Ну и еще бы 10 лет эфира.
1: Спасибо большое. Давай мы тебя отправим в Эсперанзу на 20 тысяч тенге.
2: Давай, хозяйка.
1: Хорошо?
3: Давайте, я так...
1: Все.
3: Я согласен, да.
1: Да, не вешай трубку, мне эфира с тобой вот поговорят. Так, что вы нам написали? Сегодня я задумалась над вашей темой. Ой, опять GPT нам написал. Ага. Нет, ребята, все.
2: GPT.
1: Сразу нет. Мы такое
2: пожалуйста,
1: не любим.
2: Хотя бы, знаете,
1: мы
2: вот... просим, знаете, когда вы нам отправляете вот сообщение, которое составил GPT, это как будто немножко неуважение.
1: Да, да. Так, Марина пишет: с вами росла моя средняя дочь, слушая вас по утрам по дороге в садик. Теперь это делаем мы с сыном. А по теме сейчас для меня самое милое в нашей семье — это видеть, как моя маленькая внучка и полтора годика бежит навстречу со словами «баба». Классно. Ух. Так, здравствуйте, милое радио. Любимое занятие — это ехать вдвоем на мотоцикле. Нет ничего приятного почувствовать встречный теплый ветер. Навстречу с закату, как прижимается к тебе любимый человек, прижимается подобно котенку к своей маме. Максен. Ну, такой, знаешь, это вот такой он. Это Very Strange, как будто бы.
2: Very,
1: да?
2: Strange, Доктор Strange еще.
1: Да, написал нам Даниэр Касенов. Очень рад вас слышать. Тохаэля, вы, как всегда, супер, так держать. Оставайтесь всегда на той самой радиоволне, которая дарит людям хорошее настроение и позитив. Мы с вами уже почти 11 лет вместе. Все эти годы вы рядом с нами. А если говорить о супруге, то уже 9 июля мы отметим 15 лет совместной жизни. Все эти годы идем рука об руку. Были разные времена, случались и тяжелые моменты, когда мы не могли купить ребенку даже чупа-чупс. Но вместе мы преодолели все трудности шаг за шагом. Даниэр Касенов, сообщений очень много, не могу озвучить ваше до конца, потому что очень длинное сообщение. Что-то я потеряла. Вот одну нашу победительницу я потеряла, ребята. Ну ладно, завтра выйдет на связь.
2: Ну, я думаю, да.
1: Да, потеряла почему? Потому что имя, фамилию вы не пишете, и поэтому мы уже все.
2: Да. Хозяюшка, здесь твоей вины нет. Мы же всегда предупреждаем, что нужно писать имя и фамилию.
1: Да, молодец, Тосечка, молодец.
2: За хозяйку. Кстати, тебе привет от белорусских продуктов. Вот сейчас передаю тебе номер один.
1: Да.
2: Огромный.
1: Спасибо. А где нам подарки? А вот они же подарки. Ребят, всем доброго утра. Мы продолжаем.
0: Не проспи лето. Слушай Васаби с Азаровой и Павловым.

0: идеально.
1: Ребят, мы подсчитали, почему мы поставили два трека. Мы подсчитали, мы раздали уже 17 призов.
2: Очуметь
1: 17 моя... призов нашим ватсаперам. Поэтому на сегодня призы у нас все на стопе. Завтра мы продолжим. Завтра мы будем дарить вам подарочные корзины от белорусских продуктов.
2: Поход
1: в СПА, в сеть кинотеатров Кинопарк, в Эсперанзу на 20 тысяч тенге и суперприз от компании Makita.
2: Читл Групп. 5.
1: Да.
2: Хозяйка, ты знаешь, я впервые в жизни себя чувствую алибархом.
1: Алибархом? Почему да. бархом?
2: Я не знаю, мне жена всегда так говорит, алибарх ты мой.
1: Доброе утро, меня зовут Алжас, мы с женой каждое утро вместе пьем кофе. Сначала отвожу ее на работу, потом сына. После работы ребенка забирают мои родители. А с женой идем вместе в фитнес-клуб, поддерживаем форму. Потом мы вместе едем домой. Я ей готовлю вкусный ужин, она пока ждет меня, смотрит турецкий сериал. Потом я делаю ей массаж. Я сказал, что все буду ей делать. Потом я говорю, Ержан, вставай. Я пошутил. Ха-ха, как смешно.
2: Вообще, да, это немножечко грустно даже стало мне.
1: Так, у нас уже большая семья, пишет Тимерлан.
2: Так.
1: Трое детей, мальчиков, и мы с нетерпением ждем воскресенье или субботнее утро для того, чтобы мы, четверо мальчиков, приготовили завтрак нашей принцессе, моей жене. А это бургеры из котлет, фирменные бутеры с колбасой, мини-самсушки и пельмени. Из пельменей, фри, картошки, духовки. В общем, ну, он тут перечисляет, что они готовят. Молодцы, молодцы, молодцы. Так, доброе утро. С наступающим вас юбилеем. Милое занятие — ухаживать за своими животными, растить их вместе с нашими детьми. Дети обожают и умеют за ними ухаживать. Смотреть, как они быстро учатся и любят скот, это самый лучший подарок. Были взлеты и падения, но наша семья и хозяйство растет и развивается. Спасибо мужу, да, Ярочка. Яна написала: я очень хочу на массаж. Слушай, мне кажется, Яна, как никто другой, нуждается в массаже.
2: Я вообще
1: давай
2: тебя поддержу,
1: на массаж. Яна, давай мы тебя отправим на массаж. Давай.
2: Если да. что, я могу сделать.
1: Я свяжусь с вами через 3 минуты. Только напомните мне, еще раз напишите мне через минуты 3. Да, потому что я потеряю это сообщение.
2: Хозяйка,
1: у нас очень
2: смотри,
1: много сообщений.
2: Если сертификаты кончатся на массаж, я буду делать.
1: Точно! Ребята, если в СПА у нас закончатся билетики, ой, эти сертификаты, все, Антон ваш. Антон ваш, все.
2: Антон ваш. Может быть, надо было такую фамилию
1: ваш
2: взять?
1: Ваш.
2: Антон,
1: подождите, а мы же раздали
2: еще
1: сегодня
2: видал
1: много.
2: Сосун.
1: Нет, нет, нет. Вот видал сосун тебе больше подходит. А? Видал сосун?
2: Видал.
1: Так, подождите, ребята, я что-то не пойму.
2: Что
1: на,
2: такое?
1: Прочитай
2: да,
1: сообщение.
2: Конечно, хозяюшка, что
1: раз,
2: скажешь, как
1: возможно,
2: скажешь.
1: Возможно, нам СПА не так... хватит нашей слушательницы.
2: Так, небольшой текст для эфира. Эля и Антон, добрый день, с наступающим праздником вас. По теме, самое ценное в нашей семейной жизни – это понимание. Мой муж не любит летать, но знает, как для меня важны путешествия и всегда поддерживает. Иногда я езжу отдыхать с ребенком, сестрами и их детьми. А однажды он сделал мне самый лучший подарок. Сказал: езжай с подругой, а я побуду с ребенком. Сыну тогда было всего 3 года. Для меня это и есть настоящее доверие, поддержка, любовь. Ваша Дана Киялбаева.
1: Да, круто, круто, круто. А у нас шутки сегодня будут, Тони?
2: Какие?
1: Твои шутки.
2: А они нужны?
1: Кринжовые, да. Так, так, подождите. А у нас, оказывается, СПА закончились. Давай мы отправим тогда Яну в качестве извинений в Эсперанзу.
2: Хозяйка, хоть на край света.
1: Яна, а хочешь на 20 тысяч тенге в Эсперанзу со своим мужем, пастухом?
2: Вообще.
1: Это же пастух и доярочка. Они очень хотят отдохнуть от
2: классные
1: домашнего
2: такие.
1: Хозяйства. Ребята, все, у нас уже времени не остается озвучивать ваши сообщения. Завтра мы будем отмечать десятилетие!
2: Хозяюшка, а вот завтра и посмотрим, как нас любят.
1: А завтра у нас будет 0 сообщений.
2: Я вот не сомневаюсь, но...
1: Завтрашний эфир мы полностью посвящаем васаби-шоу.
2: Но шуруповерт мы достанется будем... лучшему.
1: Да, мы будем отвечать на ваши вопросы.
2: Угу. Все,
1: да.
2: что хотите.
1: На ваши вопросы.
2: Например, сколько... Нет.
1: Сколько килограммов весит Эльвира Азарова? Не надо. Сколько сантиметров у Антона этот рост?
2: Да.
1: 180... Сколько? 185?
2: 191.
1: Какие 190?
2: 191.
1: Да?
2: Да.
1: 190
2: раньше
1: у тебя?
2: Раньше было 192, сейчас уже вниз.
1: Просел же ты уже.
2: Да.
1: Я думал, 180 у тебя рост.
2: Нет, еще пока еще 191.
1: Вот, ребят, запомнили? Завтра будем с вами играть. Да.
2: Не отгадаете?
1: А хозяйка весит 52.
2: 48, что уж там.
1: Запоминайте, завтра будем задавать вам вопросы с подвохом. Тосечка, что там у нас еще? Будут шутки?
2: Хозяйка, я думаю, сегодня все, такой классный эфир, что сегодня даже шутки не нужны.
1: Ладно, тогда сообщение, да? Перейду к сообщениям. Доброе утро, с наступающим вас. Пишет нам Екатерина. В нашей семье милые моменты, вот тоже, опять же, почему вы все пишете при помощи чата GPT? Ребята, вот все сообщения, которые я открываю, все GPT. А вот это не GPT. Так, семейная жизнь – это сложно. Нужно каждый раз работать. Самое трудное – это замечать мелочи и слышать партнера, что ему нравится, что он хочет. Вспомнить все мелочи и купить его и порадовать. Римма из Алматы. Римма, все, наше время вышло.
2: Мы на этом заканчиваем.
1: Да, нам просто нужно успеть скинуть победителей, поэтому мы прощаемся с вами уже до завтра. Завтра у нас десятилетие Васаби.
2: Для нас это очень значимая дата.
1: Эльвира Азарова, Антон Павлов.
2: Всегда
1: вот
2: ваши.
1: Уже 10 лет специально для вас на Energy FM. Любим, целуем, обнимаем. Везде-везде. Пока.

0: FM. Energy FM de jarnama.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается. Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить 2 диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

Energy FM din Jarnama. Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.

0: Energy FM de Жарнама.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

0: Ce? Energy FM de Jarnama.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Energy FM де жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Энергия бар жерде, көңілгей бар. Energy FM.
1: Ты слышишь этот трек? Это не просто звук. Это эпоха, когда бас скачал без компромиссов. Когда синты пилили воздух. Когда электрохаус правил танцполом.

0: Мултакс, а также специальные гостевые миксы от тех, кто помнит, как звучал настоящий прайм-тайм. Винил, проверенный временем.
1: Всем привет! Сегодня вторник, 19:00. Меня зовут DJ Мунтакс. Сегодня я буду ставить вам старые пластинки, от которых у вас просто захватит дух. Вы вспомните свои походы в клуб середины 2000-х. Зажигательные мелодии, до боли узнаваемые биты, ну и, конечно же, отличное настроение. Моя игла уже шуршит по первой дорожке. Погнали!

0: Друзья, я продолжаю вам ставить свои старые пластинки. Это программа Old School Vinyl. Оставайтесь вместе с нами.
1: Old School Vinyl.

0: Ну что ж, дорогие друзья, пришло время прощаться. С вами сегодня был DJ Moontax. Услышимся на следующей неделе, ровно во вторник в 19:00.
1: Ты слышишь этот трек? Это не просто звук. Это эпоха, когда бас скачал без компромиссов, когда синты пилили воздух, когда электрохаус правил танцполом.

0: вертушками, диджей Мунтакс, а также специальные гостевые миксы от тех, кто помнит, как звучал настоящий прайм-тайм. Винил, проверенный временем.
1: Хаус-стрим Сигежа-Сигежа-Сигежа-Сигежа-Вас.
2: Проверяй, как у меня хаус-стрим, а она на ста.
1: Тек Энерджи ФМД.

got a song. Yeah, yeah. But sad to